0: Братливо, братливо, братливо. А не, брая, гане. Тирела маня гнёса, тирела маня гнёса. Он фа энерджи. Он фа энерджи, он фа энерджи. Вон аки драйвили from Jersey to Polokwane. Кя Цанени. Наки сна энерджи, били ги пузора, корова ла вума, амаскара ла да. Ки куиле ка севене. Кабу 29, наки фета амаскара ла ги сна энерджи. Ки рилекс но ги тена. Radio 2000. А прая кака кра энерджи ооот. Вона мену ке пушице, прая кака. Данки. Данко. Ки стуру цуру мо. Скупу самампера.
1: Шапа кио. Шапа.
2: Болая Крутман. Болая, болая Крутман. Болая DJ Кио. Ты визбамосу шангу бе. Болая мта. Болая.